0: мэн таних бүжүр уг бүрчин нүл бүрчин нэг бүрчин нэг цүлбэх хүд дөрх.
1: Рин 3 наадам классмейт хамтлаг дуулна.
2: Да, вот мне на имя, что раз, да, надо было, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать.

0: Сэрин араажо.
1: Онле араажо.
0: Чилин голын араажо.
2: Олахатин араажо.
3: Омнот гортлсэн араажо.
4: Хэнган араажо.